0: там мои чатал лакнибал. Жей Гуруде! Жей Гуруде! Хе бару нацтра! Паттабала майя шибу мутат пео! Жей Гуруде!
1: Пакан! Нанг нара, ай шахуйбу, мая кабак халакливасе.
0: Ханби ракливаду ачаммане, ай нане.
1: Каригино.
0: Маан айги дьян тугай. Кариги дук пингли. Ай мабу хатпанатте, шумната кхонбая хандаване. Адуга, адомги паручой.
2: Тау дасу пакан. Наманга леплива, нумиткум ланглава нупасе, нангумба, сокна самна ядава амага, беда видхан майокнава ява мисакнатте. Хастира дхирас курупати дхиттарастраги мазайбунго ахал, Раскумар Дурджодхан.
0: Ой ханги, шойдана кетри дио игане. Има, каригино пакат пирибабо. Айги итауниня бон сивунгакпа. Пракитиги масакпу канжава.
2: Нахаки паукхум карина.
0: Карамбавахамги паукхум.
1: Дуджадонги сахуидамая каба халакпаги паап.
0: Кари.
1: Паап ашиги данда.
0: Данда.
1: Нанна паам данда мадукхаю таасидана дасу пакхан.
0: Данда. Бон сиги маралай жадрава сау сексинг. Упал вопал сингна наттана. Накойна са олхан мирава, бон баси дашука яге пунши, изат пусинна дуна ламей талуна садан мана дарма. Айги дьян мукай жадана ба, шауибу мая каба канба. Бон ачибу канжана ба ламей мутатпана па. Адугсу мадуги матакта данда.
1: Адуг, мадуда, куру бангсаги изатлай. Кангра, нанна сингнари бадо. Шахуйя ситабу, ламайя дутабу наттей, хостина пурги баргабуни хайвиси, нахак жанингбра пакхан.
0: Айги бон райжа сидаги ланжакхива наралгидама ngakpinava хайжарам лага. Мапхамма ситароктуна, таннахан кивадуни айна памза.
2: Аджа! Хогжикшу кандуна енкодасу пакхан, канавуно нанна сингнарива, канаги майоктано нанг лепчарива.
0: Ай кандуна енлай, айги бонги шангшар, Айги изат пусингнара попум намакки майоктари, айна леплива!
3: Мамай, мазитмо! Карина нананганглибаду бо! Конунги Раскумар пумнамак, намайна хурумдуна хайжари. Исана карилан кибак, ngakpi хайбай жасингна, ngakpi рамони жари.
0: Има, мангли, мангли, карину таубиривату бо, има.
3: Талабья.
0: Има, айкуи бо шумна ngak нондуна, каям куина кхангдуна хинкигадаге, има.
3: Магибунго.
1: Карилай табапакан.
0: Я.
1: Кариги кудаунг тибабу консули. Нанг кандра. Питхинг амбакуруги рати махарати кая. Масинг лакандра батенголги шакти.
0: Шакти едуги нунг айбада тауригай. Накхойна нунг матасу такиде. Тамой кайрива шаусек синги. Упал упал синги микап кол.
1: Тако. Нанги ва тагадабади нанти хангойна таллаба мапаммусида натте. Шакти пайрива мапуги раздарбада лактуна тэнг тазара лау. Дашу пакхан хаужик. Нанги натауди айг икхон ани ашикондуна нарал ngakpina бахайжаба.
0: Раскумар. Нанна лаклива ланги кхонгпам наттабана. Адам нади покхум пининг.
1: Ушчу.
3: Ханг батари не има ги бунго. Лале хайзера роне Раскумар Сингчида.
0: Има, ай, ай канаде шулан киде има.
3: Има ги.
0: Ай канаде шулан киде има.
2: Ачча. Каял мунга канкравано. Акан мунга кадо кенжа батаре до за супа кам.
0: Нингбири бадут та тунгбиро хебир кешри.
2: Пай.
1: Я. Майко. Дашу пакхан, ngashi gidi айна нангбу ngakpiravani. Адабу, мадо шартта маги макхадани.
0: Шартта?
1: Нанг ngashi, тенжай тарет на айги

ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯝꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯈꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖ

ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯨꯛꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯏꯉꯥ ꯅꯣꯡꯂꯛꯇ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ